музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
3: Весна
2: на плюсе.
4: Как Федерико Феллине, дайте Оскар этой богине.
2: СВХ+.

0: Ты знаешь.
1: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
0: До скорых встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
1: Музыка для всех.

0: все танцуешь, лиса?
1: После колобка к лету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

100% хиты.

0: Колобок, колобок, я тебя...
1: А я тебя...
0: А я тебя...
1: А я тебя...
2: Весенняя сказка на СВХ Плюс. Весна на Плюсе.
3: Лечу, помогите, как в утреннем лифте. Но ты не поможешь мне отсюда.
2: СВХ Плюс.

0: Утро для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Добрый.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленый.
0: Красиво живем. Ярко.
2: Весна на плюсе.
3: Весна на

0: Музыка плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьяна.

ФХ Плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ Плюс. Радио, которое...

0: роддомом с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: Weekend для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимали. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: СВХ плюс.

0: Demasiado. Весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна
2: на плюсе.

0: Слышите?
1: Что это у вас? Аллергия?
0: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Эсси! Вот видите? С лучшей музыкой. Эсси! И лучшими весенними заставками. Эсси! Эсси! Эсси! Видите, все правда.

музыка для всех. Только хиты.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было врать.
1: Весенняя сказка на СВК+.

0: радио. СВХ плюс.
1: Да, любовь угаснет твоя. Не надо лгать и мучиться зря. На плечи руки мне положить.

0: громче радио. Больше весны.
1: Весна.
0: Весна.
2: Весна
0: на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Ночи напролет нас бежала луна. Нежно напоет, она слава.
0: Только хиты.
2: Не держи, не отпускай. Между чувствами
0: губ. Только твоя музыка.
3: И лететь по белому свету, став одним движением ветра. Лететь куда-то вдаль.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: музыкальных витаминов принимать через уши.
1: Весна на плюсе.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi!
1: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
3: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Каламбуры любишь?
2: Нет.
1: А такие? Веснатрий, веснутрия, веснитше.
2: Весна даже, все равно нет.

0: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
1: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
3: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.

0: māja, dišpirkumi, veikalos kurši, tikurila un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš.
3: Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Skaršo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
4: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
5: Salga.
6: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные. Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели, наши друзья. Поэтому с 18 по 22 мая каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils. Совсем другой разговор. Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa, Floriol, 1 litrs, 1,89 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат филис. Бекон. Петти из плавленного чеддера. Жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
3: Spins kopā ar Roda Racing Viķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: С повтором воскресенья с 11 до 12.
5: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
7: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
8: СВХ плюс.

0: ТДХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс.

0: все танцуешь, лиса?
1: После колобка к лету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Ни один политик не сделал столько для развития экономики Латвии, сколько Айнарс Шлессерс. Между Ригой и Юрмалой находится Салиена, один из крупнейших проектов недвижимости в Латвии. Дома, школы, детские сады, торговый центр, спортивные сооружения и площадки. Проект развития Салиена – это проект Шлессерса. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
3: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express ЛВ.
4: Lielakcija Beigalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti, tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības, 15,99 €. Maksimā.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Un dazane ruči vrava čistam I mai glasa gasam rista
7: SVH Plus
8: Тёма Григорьевич, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Zelzavas 72 и MN Mebelas LV.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
7: Если чё, я пахну.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ плюс.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.
2: Весна на плюсе!
3: Весна на плюсе.
2: Весна.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
3: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
4: Mums garšos alga vafeliņš
5: Ar kafiju iet labi viņš
4: O jā
5: Salga vafeliņš
4: Un te jau salga kvadrātiņš
6: Mums garšo viņš
5: Jā, kvadrātiņš
7: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu
8: Salga
9: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
10: Что делает Big Bang?
9: Платит своим клиентам.
10: Big Bang платит своим клиентам?
9: Да, Big Bang платит своим клиентам.
11: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
12: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1019 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
13: СВХ плюс.

0: Lielakcija veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат фрилис. Бекон. Петти из плавленного чеддера. Жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
2: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
3: Шкода. Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзовас 72 и MN Mebelas LV.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.

0: pirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
1: Kurši! Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
3: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
2: Каждый вторник с 18 до 19.
3: С повтором воскресенья с 11 до 12.
2: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
3: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
2: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
3: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
2: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе ты танцевал медля солей? Мы так спешили.
0: 100% хиты.

0: СВХ+.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ Плюс. Весна на Плюсе.
3: Я как будто бы банк, но я не коплю.
2: СВХ Плюс.
4: Если отдыхать, знаешь, что мы тратим грязно.

0: Skoda Kodiaq. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Kodiaq доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Skoda. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
1: Skoda. Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
6: Grilla сезон ir spilvi сезон. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grillējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grilla sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā.
8: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevičs kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
10: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
11: В эфире «Магнитики» с Юлией Римлиной и Димом Харовым.
12: Теплый бриз, шум волн, вечерняя сангрия на террасе. Красота. Это Испания. Бронируйте лето на atlantic.online. Вылеты в мае и в июне. Цены за человека в двухместном номере. Коста Браво от 550 евро. Малага от 670. Аликанте от 760. Мальорка от 770. Бронируйте на atlantic.online. Не знаете, какой курорт подойдет именно вам? С удовольствием поможем. Ждем вас в наших офисах в центре Риги. Меркеля 19 и Базница 9. Консультация бесплатно. Подберем лучший вариант, расскажем все нюансы и найдем для вас отличную цену. Звоните прямо сейчас. 67 22 0505 67 22 0707.
11: Это «Магнитики» с Юлией Римлиной и Димом Харовым.
12: Юлия Римлина, Дим Харов в студии. Программа «Магнитики» к новостям.
13: Добрый вечер.
12: Привет. Привет, Юль. Ну, с какой ты новости хочешь начать? С позитивной или с так себе?
13: А давай начнем с очень позитивной.
12: Давай.
13: Во-первых, в 26-м году люди планируют больше путешествовать, чем в 25-м. Вот такой вот опрос есть про главные тренды путешествий в 26-м году. И, опираясь на данные опроса, более чем 14 тысяч путешественников из Германии опросили, Великобритании, США, Австралии, других стран. Доклад показывает, что людьми в поездках движут прежде всего эмоциональные мотивы. Желание отдохнуть, стремление к насыщенным, осмысленным впечатлениям. Мы путешествуем, это здорово.
12: Продолжим. Вскрыт новый формат отпуска, за который люди готовы платить огромные деньги. Ирландия официально объявила, что тишина и отсутствие расписания – это новый люкс 2026 года. Суть медленного туризма проста. Вас не торопят, вас не развлекают аниматоры, у вас нет расписания. Ирландия предлагает туристам аренду традиционных коттеджей в глуши и неспешные прогулки по рекам. Обеспеченные люди готовы платить больше за дом без Wi-Fi и без соседей.
13: Я бы еще от себя добавила, давай, что новый люкс – это когда ты из путешествия не делаешь ни сторис, ни каких рилсов не ставишь. И вот ты просто отдыхаешь, наслаждаешься. Это, наверное, такой, да, новый люкс, который могут себе позволить только те люди, которым не надо постоянно вести свои соцсети. А вот еще один тренд. В этом году 74% путешественников отметили, что они ценят возможность бронировать поездки у знакомых и надежных брендов. Потому что последние 5 лет, конечно, рынок трясет, туристический в том числе, да, и меняются постоянно поставщики услуг и так далее. И поэтому те бренды, которые очень давно на рынке, они сейчас в топе у постоянных путешественников. Это такой сигнал, что комфорт и предсказуемость – это ключевые моменты для выбора путешествий.
12: И безопасность, конечно же. Давно мы не вспоминали нашего любимого Майкла О'Лири. Да, он выступил с инициативой, которая грозит стать обязательной во всех международных хабах. Выступил Майкл О'Лири, глава, если вы не знаете, компании Ryanair. Он официально призвал к введению жестких ограничений на продажу алкоголя в аэропортах. Причина – напившиеся с утра, там было написано британские, это слово вычеркнул, пассажиры лоукостеров и резкий рост числа дебоширов. Новая система предлагает полную цифровизацию процесса. То есть вы приходите, покупаете один дринк, вас сразу записали, посчитали. Вы покупаете второй дринк, вас посчитали и посмотрели, еще так, ах, ты алкоголик. Потом фиг тебе, третий дринк тебе не дадут. Все, до свидос.
13: Это такой Трамп, знаешь, от нашей авиации.
12: Слава богу, не от нашей, хотя с другой стороны, может быть, лучше бы от нашей был.
13: В каждой отрасли, в каждой стране должен быть свой Трамп.
12: Не дай бог. Вот, что еще интересного вам рассказать? А, смотрите, туристов начали из лесов выселять жуки. Поскольку туристы достали жуков. Не только вот в Европе достали местных жителей туристы, и не только в Европе, но они и вот жуков еще достали. Ученые требуют запретить смартфоны в джунглях. Свет мешает светлячкам заниматься сексом и размножаться. А что ты смеешься? Они тоже занимаются сексом. Что ты думаешь? Только люди мы, человеки. 2 миллиона туристов, между прочим, практически ежегодно штурмуют леса Таиланда, Мексики и США. Грубо вмешиваются в интимную жизнь жесткокрылых. Вот ты занимаешься сексом, а те, кто-то светит этим камерой, и да-да, и селфи сделаем. Кому же приятно будет.
13: Вот. Как скучно я живу.
12: На самом деле, да. Свет пугает светлячков и срывает их брачные ритуалы. Туристы уплотняют почту своими ногами, мешая личинкам светлячков чувствовать себя уютно в палой листве. Да-да-да-да. Репелленты от комаров, которыми обливаются люди с ног до головы, дезориентируют влюбленных жуков. Они летят не к той вот жучихе. А может быть, вообще черт знает, куда-то летят. Проблема, на самом деле. Проблема.
13: Да, действительно, проблема. Про других жуков расскажу.
12: Давай.
13: Про байки на Бали.
12: Давай,
13: такие,
12: давай.
13: Такие жукообразные.
12: Давай.
13: Правительство Бали разрабатывает постановление, которое может полностью запретить иностранцам аренду мотоциклов.
12: Отлично.
13: И это будет проблема. Угу. Почему отлично? В чем отлично-то?
12: Ну, запретят, да, хорошо.
13: Это ты был это... на Бали?
12: Нет.
13: Ну, вот если бы ты был на Бали, ты бы понял, что без байка ты там как бы вообще и передвигаться ты не можешь. И у балийцев, у них подарок ребенку на либо 16, на 18-летие, это байк. Если ты живешь, то есть ты в очень нищей семье живешь, если тебе на 18 лет не подарили байк. Даже очень бедные люди стараются скопить и подарить ребенку своему байк. Так что там это...
12: Все дело в том, что
13: ситуация.
12: Байки запретят для туристов. И там есть одна очень важная штуковина. Вот этот главный дядька, который все это придумал, местный, да, он сказал, что все фирмы, которые сдают байки в аренду, принадлежат иностранцам. И довольно мало денег оседает в стране от всего от этого дела. И он говорит, значит, вот мы запретим, вы будете пользоваться автомобилями. А все автомобили, соответственно, это аккредитованные водители и сертифицированные прокатные авто. И денежки потекут в казну. Вот такая.
13: Слушай, если бы к ним вообще туда туристы на их край света не добирались в огромном количестве, не арендовали эти байки и не строили там вот эти все комплексы, я бы посмотрела, как этот Бали жил бы. Ну да ладно.
12: Ну вот и посмотрим заодно. А новость пришла из Пхукета, где местная туристическая полиция ввела режим нулевой терпимости. Сейчас любая попытка обмануть рестораторов, обратите внимание, если вы поедете, ведет к депортации и пожизненному запрету на въезд. А все дело там довольно серьезное, поскольку некоторые ушлые балбесы ходили туда, съедали ужин, завтрак, обед и все, что съедали, и подбрасывали там таракана какую-нибудь, муху подбросили. в тарелку. Да-да-да. И отказывались платить. Представляешь? И вот настолько серьезно все это дело, они там всех задолбали. Там цены взлетели на все это вот съедобное. И они говорят, все, до свидосики. Вот поймаем тебя, там видеокамеру установили, и до свидос с вот, Пхукета. Вот. Показывают старые скриншоты, жалуются на неработающие кондиционеры. Это вообще уже вот, мелочи по сравнению с тем, что вот они творят. Нехорошо себя ведут. Нехорошо.
13: Схема какая-то у туристов. Интересно, а какие туристы это придумали? Британские очередные, наверное, да? Это...
12: Неважно. Плохие туристы. Несознательные туристы. У несознательного туриста нет вот этого.
13: Нашим слушателям бы наверняка такое в голову бы не пришло.
12: А, кстати. Май 2026 года стал точкой невозврата для индустрии All Inclusive. Окружной суд Ганновера, это в Германии, да, если ничего не путаю, да, вынес сенсационное решение по делу о захваченных шезлонгах. Турист, купивший премиальный семейный тур в Грецию за 7200 евро, столкнулся с классической проблемой. Какая?
13: Нет,
12: ты проснулся, а все лежаки заняты полотенцами. Вот. Но, тем не менее, да, вот он не стал терпеть, он пошел в суд и говорит, чуваки, я заплатил 7 штук, а у вас тут лежаки все заняты. Я платил за что? За то, что у меня есть отдых у бассейна с шезлонгом. Где шезлонг? Нет шезлонга. Давайте-ка мне тогда обратно компенсацию. Что ты думаешь? Штуку отсудил. 986 евро отсудил. И если отель заявляет наличие бассейна с зоной отдыха, он обязан обеспечить физическую доступность этой услуги, в том числе силами персонала, которые должны очищать лежаки от оставленных без присмотра полотенец. То есть прецедент. Прецедент.
13: Высокая цена за тур — это не гарантия того, что у тебя все будет хорошо. И отель нужно выбирать правильно. Опять же, возвращаясь к нашей любимой теме, выбирать отель, особенно в той же Турции или Греции, это своего рода такой, ну, скилл, наверное, да? Это то, чем занимаются туристические агенты, операторы. И мы тоже видим, когда вот мы посещаем отели, мы видим, например, что вот этот отель старается. Ну, условно говоря, один и тот же... Два отеля, одна и та же цена. Один отель старается, делает все, обеспечивает лежаки, организовывает порядок, хорошее питание, все. А другой, ну, как бы так вот меньше. И
12: вот будет интересно, что после того, как уже был судебный прецедент, с этим делом будет происходить вообще в отелях, да? Будет интересно вот последить за этой проблемой. Это на самом-то деле проблема, да? Что,
13: это проблема, да. Это давно было, но мы как бы попали в ситуацию практически драки за лежаки, да, когда вот мы просто подошли, там давно уже эти лежаки явно были там кем-то вот так полотенце. Знаешь, когда ты одно...
12: Да еще на два, на три лежака.
13: Три лежака, да, и одно полотенце. И мы так, значит, сняли, и подошел какой-то очень грубый, я не помню, ну, по-русски, по-моему, говорил. Вот. И там чуть не до драки дошло, но как-то мы... урегулировали.
12: Давай забавную новость прочитаю. Сингапурский курорт Сентоза 8 мая этого года официально стал полигоном для новой эры туризма. Китайская компания запустила пилотный проект по внедрению четвероногих роботов-компаньонов. Они оснащены последними версиями языковых моделей ИИ. Это не просто игрушки на пульте управления. Это полноценные сотрудники, которые патрулируют территорию, распознают лица туристов и дают персональные рекомендации по отдыху на любом языке. На любом языке мира. А вот этот вот четвероногий робот расскажет об истории каждого форта на Сентозе, учитывая интересы конкретного туриста. А они патрулируют пляжи, выявляя подозрительные предметы или людей, которым нужна помощь. Интересно, как у них прописан подозрительный человек. И они обучены теплу и общению. Это цитата. Они шутят. Они делают селфи с гостями. Никогда не проявляет агрессии или усталости. А?
13: Слушай, но увлечение искусственным интеллектом, нет, это прелесть, это невероятно просто. Вот, ну, я надеюсь, что они прям обучены вот именно для данного конкретного курорта, и они про него действительно все знают, потому что ситуации, когда с искусственным интеллектом ты получаешь информацию, которая абсолютно не соответствует реальности, да, буквально там на прошлой неделе у нас была ситуация, когда пришла, ну, не очень, скажем так, молодая женщина, да, и она, показывая, вот, ну вот чат GPT мне вот это вот нашел, да, а там...
12: Дайте,
13: ну,
12: мне это.
13: Дайте мне это, да. И очень сложно. То есть у нас уже сейчас все пользуются искусственным интеллектом, но не все понимают, как с ним обращаться.
12: Продолжение следует.
2: Магнитики.
14: Пульс планеты.
15: Лондон, Прага, Ницца, новый паспорт, новый штат.
16: СВХ+.
17: Да.

0: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
1: «Магнитики». Включай и отдыхай.
2: Готовь лыжи летом, а лучше всего весной. Андорра уже доступна. Открывайте atlantic.online и бронируйте горнолыжные туры в Андорру. Пакетный тур на горнолыжный курорт – это выгодно. Трансфер до отеля включен в стоимость, как и лыжный багаж. Цена сейчас начинается на 890 евро на человека. Успейте забронировать на акции раннего бронирования лучшие отели рядом с подъемниками. Бронируйте сейчас на atlantic.online. Нужна помощь с выбором? Приходите в наши офисы в самом центре Риги. Меркель 19, Базница 9. Консультация бесплатная. Подберем идеальный отдых, расскажем все нюансы и найдем для вас лучшую цену. Звоните прямо сейчас 67-22-05-05 или 67-22-07-07.
1: В эфире «Магнитики».
2: Мы продолжаем программу «Магнитики» в студии Юлия Римлина, Дим Харов и уникальный человек, я не побоюсь этого слова, Арно Тер-Сааков, человек, который в 27 лет, между прочим, защитил докторскую диссертацию, потом построил свой бизнес, заработал деньги. И
3: не один,
2: И в 40 лет решил, а пойду-ка я в альпинисты. Пошел в альпинисты, и сейчас уникальный человек, гражданин Латвии, между прочим, который... можно сказать, установил несколько альпинистских рекордов, о которых мы уже поговорили. Но давайте, наверное, поговорим о том, кого не берут в альпинисты. Вот кому не суждено никогда подняться в горы, вы как человек, который несколько раз это делал, мягко выражаясь,
4: сказать. На самом деле, я с полной уверенностью могу сказать, что таких ограничений нет. В Катманду я повстречал уникального человека, зовут его Рустам Небиев. Человек, который... при каком-то несчастном случае, то ли землетрясение, разрушился дом, то ли пожар, я сейчас точно не помню, потерял ноги. Он безногий. Он был на Эльбрусе, он был на Манаслу. Манаслу — это восьмитысячник. И сейчас он поднимается на Эверест. Вы можете открыть...
3: Каким образом?
4: Он поднимается на руках. То есть реально, ну простите меня за грубость, это человек без ног. То есть он стоит на земле, а такое впечатление, что он сидит на стуле. Он...
3: руками.
4: Идет на руках. Ну, но он, конечно, ноги не вверх, он, так сказать, отталкивается руками. То есть там что-то есть, какая-то конструкция, которая позволяет ему опираться на то, что осталось от ног. И таким образом он передвигается. Я с ним лично познакомился в Катманду. Он идет на Эверест. Он поднялся сейчас на Меру для акклиматизации. Это 6482, по-моему, ну или что-то около этого, да? Что само по себе уже очень непросто. И я уверен, что человек с такой силой духа, он зайдет на вершину.
3: Ну хорошо, подожди. Но должна же быть очень серьезная физподготовка. Я знаю, что ты по 4 раза в неделю готовишься в спортзале, по-моему, месяца 3 ты начинаешь.
4: На самом деле, моя обыкновенная жизнь состоит из 3-4 тренировок в неделю, плюс там раз или два раза в неделю я играю в теннис.
3: Но это же должно быть определенная выносливость, там,
4: конечно,
3: сердце,
4: конечно.
3: Сосуды. То есть,
4: сердце я проверял буквально перед...
3: На 4 уже тысячи поднимешься, в горы поедешь кататься уже так, знаешь.
4: Я проверял сердце в январе месяце, и, ну так, немножко я прихвастнул, так сказать, да. Мне врач сказал, что у меня сердце примерно 35-40-летнего, мне 56.
3: Дай бог.
4: Это все спорт, это все занятия спортом еженедельные, и я занимаюсь спортом не перед выходом в горы, я занимаюсь этим постоянно. Мне это нравится.
2: В одной из прошлых передач мы рассказывали о чудовищном случае на Эвересте, да, а помимо погоды, здоровья и прочих всяких неприятностей, там организовали эту аферу, да, когда туристам гиды подсыпывали...
4: Нет, это неправда.
2: Да ладно?
4: Это неправда,
2: да
4: это полная профанация.
3: Давай.
4: Значит, первое, что человек, который прогулялся до базового лагеря или Эвереста, до какого-то высотного лагеря, он не хочет идти вниз ногами. Поэтому он начинает придумывать всякие возможности, как бы по страховке вызвать вертолет. У него может быть диарея, у него может быть, там, я не знаю, там, потеря зрения, все что угодно. Это такие действия, которые предпринимают сами альпинисты, ну или околоальпинисты, просто для того, чтобы... улететь домой, ну или спуститься пониже на вертолете и не платить деньги. Это ерунда с этими
3: себе. То есть ты хочешь сказать, что на самом деле мошенничество, оно не со стороны...
4: Мошенничество со страховками очень распространенное явление. Уж тебе-то, работающий в туризме, это, я уверен, что известно.
2: А мы выдали это за чистую монету, что власти там раскрыли огромную преступную сеть, которая...
4: Ну, подождите, входили... мошенничество с страховками, это преступная сеть и есть.
2: Но там все свалили...
3: То есть ты думаешь, что там альпинисты тоже в этом хорошо участвовали, что никто никого не травил, а все это как бы...
4: Конечно, конечно. Если у вас будут такие вот жареные факты из области альпинизма, спрашивайте меня.
2: Договорились?
3: А скажи, пожалуйста, когда... где заканчивается, на какой высоте заканчивается трекинг и начинается альпинизм?
4: А нет такой высоты. Все зависит от сложности горы. Допустим, Арарат, куда я собираюсь сходить, прогуляться в начале сентября месяца, это 5165 метров, это достаточно серьезная уже высота, где количество кислорода примерно от половины, половина от того, что есть на поверхности Земли на уровне моря.
3: Ну, он такой пологий.
4: Ну, это трекинг.
3: Это трекинг.
4: Хотя, в принципе, это восхождение. Все зависит от физической
3: Килиманджаро
4: подготовки.
3: Килиманджаро тоже трекинг?
4: Для меня, да. Я ходил на Килиманджаро в 2013 году. Я тогда, не могу сказать, что занимался спортом, но я там спокойно бегал 3-4 раза в неделю по 10 километров. И для меня это была просто прогулка в облаках.
3: А вот вас доставляют на базовый лагерь. Вот я видела, как вы на вертолете летите, там все трясется.
4: Все красиво.
3: Все красиво, все страшно, да, и прикольно. И... На какую высоту вы? И почему
4: ну,
3: вы
4: вот, допустим,
3: не идете,
4: про Анапурну,
3: а
4: допустим, про Анапурну,
3: вот
4: на... я прилетел в Катманду 21 марта, это была суббота, а уже 24 марта мы с группой зашли на высоту 6000 метров для акклиматизации. Это была просто вершина, которая была по пути. Она,
3: зашли, даже... залетели?
4: Зашли,
3: на
4: нет, ногами.
3: А на вертолете
4: мы зашли.
3: Докуда
4: мы зашли ногами на 6000 метров, мы получили определенный необходимый уровень акклиматизации, и дальше мы могли 3 дня идти до базового лагеря Анапурны, устать, вымотаться, потом восстанавливаться в базовом лагере Анапурны на высоте 4100 метров. Он, кстати, достаточно низкий, достаточно комфортный. Но зачем себя мучить? Ты уже акклиматизирован, тебе нужно уже беречь силы, поэтому проще туда залететь на вертолете. Зависит логистика. Есть разные... разные
3: то есть вертолет это чаще вниз, чем вверх?
4: Нет, это и вверх, и вверх-вниз. Вертолет это просто транспорт. Когда ты акклиматизирован, когда ты готов к восхождению, тебе не нужно терять силы, тебе нужно их хранить. На высоте силы восстанавливаются очень-очень медленно. Поэтому используется вертолет. Допустим, базовый лагерь Макалу, куда я летел, на высоту 5007 метров, туда идти 9 дней. Ну, нет смысла. Ты туда придешь, ты будешь настолько убитый и усталый, что тебе уже будет не до восхождения.
3: И получается, восхождение у тебя с 5 до 8 тысяч. То есть 3 тысячи, условно. Извините,
4: да,
3: что я тебя посчитала.
4: Всего лишь так, да.
2: И всего лишь до 8 тысяч. Вот я точно...
4: Но, опять же, Анапурна это 8100 метров, а Эверест это почти 8900. То есть 8 тысяч это разные. 8 тысяч с маленьким плюсиком и 9 с небольшим минусом.
2: А есть ли те альпинисты, те, кто вот от начала до конца принципиально не использует транспорт в виде вертолета?
4: Нет. Альпинизм это опыт. И опытный альпинизм понимает, что для достижения вершины ему нужно совершить определенные действия. Акклиматизироваться, сохранить силы, попасть в базовый лагерь, немножко отдохнуть и идти на штурм. Или еще походить для акклиматизации. По-разному бывает. Поэтому вертолет — это не то, что понты, как, смотрите, какой я богатый, я прилетел. Угу. Нет, это транспортное средство. Где-то это может быть мул, где-то это может быть твои ноги, где-то это может быть вертолет. Это логистика. Это самая обыкновенная логистика. Мы что-то везем морем, что-то везем самолет.
2: И то есть, ну, как бы вот среди альпинистов не считается, что, ага, он прилетел на вертолете там на 5 тысяч, поднялся на 8, что он как бы чуть-чуть схитрил.
4: Нет. Если человек прилетел на 5 тысяч не акклиматизированный, то он на этих 5 тысячах будет ползать, как сонная муха. У него просто не будет сил, не будет здоровья нормально, полноценно функционировать. Поэтому мы вначале акклиматизируемся, а потом уже куда-то прилетаем.
3: А сколько занимает акклиматизация дней?
4: Ну, вот я говорил, что я прилетел в Катманду 21 числа, а 24 или 25 я зашел на 6 тысяч. Ну, у нас, правда, были все ребята в группе, которые уже походили на 8-тысячники, все были достаточно опытные, поэтому на 6 тысяч мы зашли достаточно быстро. 6 тысяч — это приличная высота.
3: А по какому принципу ты выбираешь следующую гору? Вот твоя следующая.
4: А просто
3: кстати,
4: как
3: планка.
4: Мне нравится. После того, когда я зашел на Эверест, у меня в планах было 4 вершины. Маттерхорн, ну, мы все его знаем, это швейцарские Альпы, это граница между Италией и Швейцарией. Очень красивая гора, которая изображена на упаковке шоколада Тоблерон. Угу. Я был на ней в 22-м году летом. Вторая вершина, это была Амадаблам. Это что-то похожее на Маттерхорн, но только расположенное в Непале, почти 7 тысяч метров. Очень красивая гора, почти такая, такой же вот отдельно стоящий пик, но у нее верхушка такая срезанная, да. После этого у меня было в планах К2 и Анапурна. И К2 и Анапурна, это было, ну, примерно то же самое, что слетать в космос. Но, тем не менее, в 23-м году я зашел на К2, а в 26-м году сейчас я зашел на Анапурну. Нет границ, мы сами строим в голове.
2: К сожалению, время наше чудовищно быстро подходит к концу. Да, и у нас есть границы временные. А, Арно, чего вы пожелаете себе? Сегодня вот здесь идет
4: себе?
2: Теплой студии, да, радио СВХ+. Здесь на земле комфортный весенний денечек. Чего вы хотите пожелать себе? Мне очень понравился ваш ответ на вопрос, как вы выбираете следующий. А как понравится? По-моему, это прелесть вот жить так. Ну, согласись, это счастье.
4: У меня появилась, можно сказать, сейчас после Анапурны следующая цель, она реально очень далекая, это зайти на все 8000-ники. Их всего 14, у меня есть 4. У меня есть лет, наверное, 7-8, чтобы зайти на оставшиеся 10.
2: А что-то не связанное с альпинизмом?
4: Мир во всем мире.
2: Браво, браво. Спасибо огромное. Пообещайте, что вы еще раз к нам зайдете.
4: Приглашайте с большим удовольствием.
2: С удовольствием.
3: Спасибо, Арно. Будем ждать новой вершины.
2: Арно Терсаков, уникальнейший человек. И спасибо огромное вам за эти рассказы. Я несколько раз чувствовал, как у меня мурашки бегают от того, что вы говорите.
3: Я не задала свой вопрос, который очень хотел задать. Есть у меня одна минуточка. А сколько стоило это все удовольствие? Вообще, сколько стоит вот такая экспедиция?
2: Давайте Анапурна. Сколько стоило Анапурна? Плюс-минус. Порядок.
4: Давайте назовем диапазон.
2: Давайте.
4: Самое дешевое восхождение на Анапурну может стоить примерно 20 тысяч долларов. Это реальная цена, за которую можно реально сходить.
3: Это долететь туда?
4: Нет. Это наземка.
3: Это наземка.
4: Окей. Прилететь ты можешь хоть жить там, хоть пешком прийти, так сказать, хоть на самолете, эконом или бизнес-классом, это личное дело. От 20 тысяч долларов. Потолок. Я видел цифру 70 тысяч. Но это очень дорого. Это очень дорого.
2: Реклама! Впереди у нас реклама! Еще раз огромное спасибо. Это была программа «Магнитики».
4: Всего доброго.
1: «Магнитики».
5: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом стал мец, давай.
7: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
8: Что делает Биг Банк?
7: Платит своим клиентам.
8: Биг Банк платит своим клиентам?
7: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
9: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
10: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tās sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
11: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице в АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице в АБЦ.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
2: «Магнитики». Включай и отдыхай.
3: Теплый бриз, шум волн, вечерняя сангрия на террасе – это Испания. Бронируйте лето на atlantic.online, вылеты в мае и в июне. Цены за человека в двухместном номере ловите. Коста Браво 550, Малага 670, Аликанте 760, Мальорка 770. Все это в евро, разумеется, на человека в двухместном номере. Бронируйте на atlantic.online. Не знаете, какой курорт подойдет именно вам? Ха-ха. Мы с удовольствием поможем. Ждем вас в наших офисах в центре Риги. Меркель 19, Базница 9. Консультация бесплатно. Подберем лучший вариант, расскажем все нюансы и найдем для вас отличную цену. Звоните прямо сейчас. 67-22-05-05, 67-22-07-07.
2: В эфире «Магнитики».
3: Юлечка, давай-ка подведем итоги нашего конкурса. Мы
4: У нас очень спорные итоги получились.
3: Очень, совсем не спорные.
4: Очень интересные.
3: Давай. Огласи, пожалуйста, сначала вопрос, повтори, да?
4: Так. Я потеряла.
3: Я по памяти могу сказать.
4: Значит, голубые флаги.
3: Оливковое масло.
4: Культура.
3: Да. И огромное количество вариантов было, что это Греция. Подходит.
4: Подходит однозначно.
3: Но это, друзья мои, подруги, это Испания. Итак, давайте разбираться. Про голубые флаги прошу, Юля.
4: Про голубые флаги Испания в этом году заняла первое место по количеству голубых флагов в мире. Да? И поэтому Испания у нас это голубой флаг. Значит, 677 флагов для пляжей, 111 для марин. И всего у них почти 800 этих наград, да. А голубой флаг, все, наверное, знают, но повторим, это международный знак качества. Он подтверждает чистую воду, безопасность, экологические стандарты, хорошую инфраструктуру и доступность пляжей. Так что Испания очень этим славится. И много наград особенно получили Валенсия, Андалузия, Каталония, Галисия и Канарские острова. И самые главные пляжи, я их, наверное, назову, это вот в Валенсии. Один из самых популярных городских пляжей Испании – это Ла Мальвароса. И следующий по популярности идет в Андалузии – это Эль Энсинерехо.

0: Нуэва. Пляж на водохранилище Сан-Хуан с бирюзовой водой, каяками, вейкбордингом и горными пейзажами.
1: Испания является безоговорочным мировым лидером по производству и экспорту оливкового масла, обеспечивая более 40% мирового объема. В топ-производитель также входит Италия, Тунис, конечно же, Греция. Вот,
0: у нас было очень много ответов Греции, ради интереса посмотрела, сколько у Греции и сколько у Испании. Значит, все-таки 45% у Испании и 8-12% у Греции. Так что вот это наш стереотип, что...
1: Италия, Тунис еще там же, да.
0: Да.
1: В
0: Италии больше,
1: просто,
0: да.
1: Просто вообще безоговорочный лидер, да. 40-12, это, да, ребята, вообще даже бесспорное лидерство. Ну и, конечно же, культура. Вчера, между прочим, был день рождения Сальвадора Дали. Пикассо.
0: Поздравляем его.
1: Гауди. Господи, боже мой. В Мадриде музей Прадо, да, то есть музыка, литература, Сервантес, Гоя и так далее.
0: Мы, конечно, могли Кориду загадать или фламенко, но
1: да,
0: это же было.
1: Но самое главное, надо поздравить нашего радиослушателя Игоря. Телефон заканчивается, ваш Игорь, на 589. Поздравляю вас.
0: Игорь, поздравляю. Да, было очень много подарочных голосов, но вы были первые.
1: С Испании, да. Подарочная карта на 50 евро, вот atlantic.online ваш. Что у нас еще? Наверное, пора заканчивать, к сожалению, огромному.
0: Да, у нас на сегодня практически все новости мы уже рассказали туристические. Ну, наверное, не будем мы обсуждать эту новость, которую все немножко так последнюю неделю за ней следили по поводу этого. По поводу хантавируса все-таки.
1: Новости все-таки приходят
0: успокаивающие, да, что вроде как там все это каким-то образом не разойдется так очень сильно по миру. Будем надеяться, что это никак не помешает нам путешествовать. А давай в следующую программу сделаем про Грецию. Вот
1: да,
0: столько голосов было за Грецию.
1: Да,
0: вот мы давно
1: про Грецию
0: не говорили. Возьмем какой-нибудь.
1: Это моя первая в жизни зарубежная поездка была. Правда, через всю Европу на автобусе. Ой, мама дорогая, как это было интересно.
0: С Димом Харовым.
1: И с Юлией Римляной в следующий вторник. Здесь же обязательно встречаемся.
0: Пока-пока.
2: Магнитики.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,69. И подсолнечное масло 1 литр евро 89. Лидл стоит того.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Что делает Биг Банк?
4: Платит своим клиентам.
5: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
8: Одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
9: Весна на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю вам каду. Тут весна, а я пуста.
0: Только хиты.
2: Давай устроим пати на летней веранде. И музыка поднимет всех соседей с кровати.
0: Только твоя музыка.

0: Официальный сейчас. ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, что делать, если вы заводите лишь только будильник, но зато заведем вас с 20 по первую строчку, ведь горячий хит-чарт радиостанции СВХ Плюс берет свой старт. С вами вместе Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте послушаем три самые популярные песни ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас была Мария Краймбрери, ее «Давай не ждать». И с лидером стала группа «Винтаж» «Малахит». Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ Плюс снова удержался Холи Флейм и «Вон тону». Настоящий музыкальный боевичок получился у Холи Флейм, с чем его, собственно говоря, поздравляем и узнаем в ближайшие 60 минут, удастся ли ему снова удержаться на первой строчке, либо его кто-то подвинет. Начинаем по традиции с 20-й. На этой неделе на ней ночные снайперы. Дайте сигнал.
0: 20. Место номер 20.
2: Дайте сигнал, дайте сигнал. Дайте сигнал, дайте сигнал. Дайте сигнал, дайте сигнал.
0: СВХ Плюс.

0: композиция для сотовых компаний, у которых сигналом-то не очень хорошо. В нашей горячей двадцатке у ночных снайперов на этой неделе тоже не очень хорошо. Минус 12 строчек, 3 недели вместе с нами. Ночные снайперы, дайте сигнал. Продолжаем.
1: 19. Место номер 19.

0: кошка — это маленький начальник в меховой упаковке. Но у нас прямо сейчас композиция «Кошка» звучит от Кравс и Авайва, и она в горячей двадцатке. Радиостанция СВК Плюс на этой неделе находится на 19-й строчке. Ну что, пора узнать, кто же затаился на 18-й.
1: 18. Место номер 18.
2: Я сотру номера, и пускай будет больно.
1: СВХ Плюс.

0: Эхо Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзовос 72 и MN Мебелос LV.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Хеллманс 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтере» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтере».
5: Если чё, я пах...
3: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ Плюс. 17.
6: Я живу лучшую жизнь, а не напрокат. Вижу прекрасное всюду.
0: СВХ Плюс.

0: своих социальных сетях на этой неделе канат правило сообщения, что в конце этой жизни мы будем помнить не дни, а моменты рядом со своими любимыми. На фоне, конечно же, красивого летнего, самого теплого в мире моря на данный момент. Может догадываться, то, где она находится, но вот точно мы знаем, что ее композиция «Лучшая жизнь» на этой неделе находится на 17-й строчке. Отплюсовала 3 позиции, и 12 недель этот хит от Ханны находится вместе с нами. Идем дальше. Точнее, выше.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16. Место номер 16. СВХ+. 16.
2: Наши глаза зажжёт.

20 СВХ+, составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ+, вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15.

0: 14.
1: Место номер 14.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь к
0: Феникса. СВХ+.

0: такой же энергичный получился самый новейший сингл Бервуф «Чародейка». Он находится в ротации радиостанции «Сухо Плюс» и, возможно, совсем скоро заменит «Феникс». Но все-таки пока «Феникс» на данный момент самый горячий трек по-прежнему на радиостанции «Сухо Плюс». И на этой неделе ему достается место номер 14. Отплюсовал две строчки и 11 недель уже вместе с нами. Перед этим на 15-й лирик и его кассеты. А вот дальше к этой компании присоединятся ребята Арни Токсис, Биг Бэби Тейт, Ноубади.
1: 13. Место номер 13.
2: Разметили

0: Какие только видео не снимают на эту композицию. Что я хочу сажать весной, что я хочу съесть, но в более грубой форме. В общем, что только не делает народное творчество, чтобы этот хит продолжал существовать, в том числе и в эфире радиостанции СВХ+. Это Арни Токсис, Big Baby Tape, Nobody. Очень веселая композиция о том, что нужно, пора кому-то позвонить. Тем более, если вы слушаете горячую двадцатку пятницу вечером, ну или в воскресенье в 12 часов по повторе, тоже надо узнать, как у кого дела. Мы прямо сейчас узнаем, как у кого дела на 12-й строчке в нашей горячей двадцатке.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 12. Место номер 12. СВХ+.

0: 11. Место номер 11.
1: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: СВХ плюс 11.

0: всем мало писать суперхиты. Надо еще быть в отличной форме. Что Александру Реве, конечно, удается, ведь что он только не делает. Ездит на велосипеде, бегает, прыгает, в общем, поддерживает себя как может. В нашей горячей двадцатке вы его тоже продолжаете поддерживать, но, к сожалению, на этой неделе минус две строчки и три недели вместе с нами Артур Пирожков самый красивый. Ну, а нам сейчас пора красиво войти в горячую десятку этой недели хит-чарта радиостанции СВК+. Но прежде давайте вернемся в историю и послушаем, с чего же мы сегодня начинали.
1: 20.
0: Начинали с 20-й строчки, на которой разместилось самое большое падение недели. Ночные снайперы, дайте сигнал.
1: 19.
0: На 19-й встречали Кравц и Абайба «Кошка».
1: 18.
0: Место номер 18. Немига, довольно.
1: 17.
0: 17 место. Ханна, лучшая жизнь.
1: 16.
0: Ольга Серябкина, асфальт.
1: 15.
0: 15-я строчка на этой неделе достается одному из самых больших романтиков. Это Лирик и его кассеты.
1: 14.
0: Беовульф, Феникс.
1: 13.
0: Арни Токсис, Big Baby Tape, Nobody. Место номер 12 достается Марии Краймбрери. Давай не ждать.
1: 11.
0: Ну и как мы слышали ранее, на 11 строчке Артур Пирожков самый красивый.
1: Прямо сейчас лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ+. 10.
2: Я держу.

0: нашем городе продолжается весна, и даже музыкант Клава Кока влюбилась, и походу все уже не за горами. А не за горами ее, наверное, первая строчка в горячей двадцатке радиостанции СХ+, но это как повезет. Клава Кока, дружить в губы, врывается в хит-чарт радиостанции СХ+, на этой неделе сразу на высокую 10-ю строчку.
1: Топ-20 СВХ+. 9. Место номер 9.

0: 8. 8. Место номер 8. Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет. СВХ плюс 8.
1: Все мы изначально.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: нашла свой путь и продолжает его гордо идти. От работы в банке до большой сцены. Да-да, это та самая Таня Ткачук. Она же моя Мишель. На этой неделе в хит-чарте радиостанции «Суха Плюс» продолжается ее участие с новым синглом «На малиновой луне». Плюсует рекордные 11 строчек и 2 недели уже находится вместе с нами. Ну что ж, пожелаем ей и дальше удачи, так же, как и желаем удачи тому, кто находится на этой неделе на 6-й строчке. Ведь это все уже суперпобедители однозначно. Ну а место номер 6 достается Ване Дмитриенко и его ртути.
1: 6. Место номер 6. СВХ плюс.

0: Кейт Миддлтон сменила образ во время второго дня в Италии, а Элтон Джон дописал новый студийный альбом. Мы продолжаем бороздить по горячей двадцатке радиостанции СВХ+. Добрались до ребят, которые могут устроить вечеринку даже на теплоходе. И это Филатов и Кэрос. Их новейший сингл «Включи музыку» на этой неделе находится на пятой строчке. Отминусовал одну позицию, но все-таки продолжает сражаться за первую строчку. Перед этим на шестой Ваня Дмитриенко и его «Ртуть», а вот дальше мы узнаем, кому совсем чуть-чуть не хватило до призовой тройки. И на этой неделе это нашумевший Бон Амур и его «Широка река».
1: Четыре. Место номер 4. СВХ+.

0: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга черника 400 грамм 3,99. Курица потрошенная 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 170 грамм 89 центов. Лидл стоит того.
1: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные? Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели, наши друзья. Поэтому с 18 по 22 мая каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils Aus. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils. Совсем другой разговор. Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.
2: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
3: Вот это двадцатка! Давно так горячо не было. Дальше будет еще горячее. Ведь впереди третье, второе и первое место. Но прежде давайте еще раз послушаем, что творилось с 10 по 4.
2: 10.
3: Место номер 10 достается самой громкой новинке в нашем хит-чарте на этой неделе. Клава Кока «Дружить гурбы».
2: 9.
3: Женя Трофимов «Комната культуры». Да бегу.
2: Восемь.
3: Зиверт продолжает газовать на этой неделе на 8 строчке. Зиверт «Газ».
2: 7.
3: Моя Мишель на малиновой луне.
2: Шесть.
3: Баня Дмитриенко «Ртуть».
2: Пять.
3: Место номер 5. Филатов КРС. Включи музыку.
2: 4.
3: И совсем чуть-чуть до призовой тройки на этой неделе не хватило. Вон Амур, «Широка река».
2: Топ-20 СВХ Плюс. Бронзовый призер этой недели. 3. Место номер 3.
3: Ну что, понеслась, начинаем с призовой тройки. И место номер 3 на этой неделе достается группе «Винтаж» «Малахит».
2: Номер 3. СВХ Плюс. 3.

0: не я сказал, но Ань Плетнева говорит о том, что когда женщина счастлива, она точно не станет страдать из-за возраста. Ань Плетнева из группы «Винтаж» продолжает нас озарять своим мега-творчеством. Мне кажется, там где-то рядом еще по-прежнему Романов. И все это вместе, конечно, превращает каждую песню группы «Винтаж», ну, если не в хит, то в около того. С этой композицией точно получился хит. «Винтаж» — мега-хит. На этой неделе место номер 3. Кто на втором, сейчас узнаем.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер 2.
2: Может, проще, надо...
1: СВХ плюс 2.

0: И утро, как многие из нас, всегда начинает только с кофе. И потом все остальное. В бытовом райдере ее всегда найдете огромное количество яиц, свежей отварной гречи. Ну а технический райдер, безусловно, один из сложнейших. И это Елизавета Вальдемаровна, она же певица «Елка». На этой неделе сейчас и радиостанция СВХ Плюс красуется на второй строчке. Ну, я уже думаю, что вы можете предсказать, кто же у нас на первой. Или нет? Ну, тогда сейчас узнаем.
1: Песня номер один этой недели.
0: В начале горячей двадцатки уж много было претендентов, и я думал, что кто-то все-таки заберет себе пальму первенства, кроме него. Но нет, он снова устоял. И это Холли Флейм и его суперхит под названием «Тону». На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. Холли Флейм, «Тону».
1: Номер один.

0: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Хеллманс 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Лидл стоит того.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в УНЭЦИПС АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. УНЭЦИПС АБЦ.
3: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Vakar man, vremiņi mali, što ja nemagu. SVK Plus.

0: только для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилось ног, не зацепил.
0: Только хиты.
2: Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Зимой, зимой от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко. Да.

0: для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,69. И подсолнечное масло 1 литр евро 89. Лидл стоит того.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Шкода Кодиак – комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода – дополнительные опции, наш стандарт. Приходи и выбери свой.
2: Шкода. Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 кг 99 центов. Свиной шейный карбонат 1 кг 3,69. И подсолнечное масло 1 литр евро 89. Lidl 100

0: рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна на плюсе.

которую слушаешь ты. Скажи, bye, bye. На радио, которое

Подготовься к лету с 220 ЛВ. До минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Благодаря работе Шлессерса на посту министра сообщения между Ригой и Стокгольмом начали курсировать паромы «Таллинг». Во времена правительства единства маршрут Рига-Стокгольм был остановлен, и паромное сообщение так и не возобновили. Пора вернуть Шлессерса во власть и восстанавливать наше государство вместе. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
3: Готовься к лету вместе с ЮСК. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК ЛВ.
4: Я держу. Держать мою руку, да ладно, шучу.
5: СВХ плюс.
6: Я смотрю на тебя.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна
2: на плюсе.

0: лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП «Замаку проценту гарантия». Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. ЛКПП.ЛБ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1019 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?

0: Зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето, дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я не слишком люблю, когда

0: Ох, как же этот кот в сапогах достал. Мельницу надо было брать.
1: Весенняя сказка на СВК+.

0: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
1: Айнер Шлессерс в Латвии основал большие торговые центры. Альфа, Галерея Центрс, Дуоле, Рижский вокзал, Орига и многие другие являются успешными проектами Шлессерса. Сеть магазинов Нарвесен в Латвию привел Айнер Шлессерс. Он первый директор сети магазинов Риме в Латвии. У него есть опыт. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ-ЛВ.
3: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
5: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
6: Mums garšo salga vafeliņš.
7: Ar kafiju iet labi viņš.
6: O jā.
7: Salga vafeliņš.
6: Un te jau salga kvadrātiņš.
7: Mums garšo viņš.
6: Jā, kvadrātiņš.
8: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie gar

радио, которое рядом. Рядом. СВХ плюс.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: громче радио. Больше весны.
1: Весна.
0: Весна.
1: Весна
0: на плюсе.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Металлом стал мец давай, много денег выручай. Металлом стал мец давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлом стал мец давай.
3: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат фрилис. Бекон. Петти из плавленного чеддера. Жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал Цинтери.
7: Если чё, я пахну.

0: Весуна.
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem aivarī 3,49 € kilogramā. Cūgaļa šašliks savējie mani gardumi 5,99 € kilogramā. Zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,59 €. Rimi.
1: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
3: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные? Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели, наши друзья. Поэтому с 18 по 22 мая каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Мэшпилс Аус. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Мэшпилс. Совсем другой разговор. Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

стопроцентные хиты.

0: витаминов принимать через уши.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.
3: Одна ты такая, я тебя знаю.
2: СВХ плюс.
4: Белый, как

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: sirupi, sviests zemnieku 82%, 200 gramu 99 centi, banāni 99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
2: Что делает Big Bank?
1: Платит своим клиентам.
2: Big Bank платит своим клиентам?
1: Да, Big Bank платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Что делает Биг Банк?
3: Платит своим клиентам.
4: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
7: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
6: Каждый вторник с 18 до 19.
7: По вторым воскресенья с 11 до 12.
6: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
7: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
6: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
7: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
6: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
8: СВХ Плюс.

0: Музыка для всех.
1: Добрые глаза, часто за слабость принимали.
0: Только хиты.
2: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами.

работу, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Skoda Kodiaq. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Kodiaq доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Skoda. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
1: Skoda. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Zāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурницы в АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 €. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурницы в АБЦ.

0: Ой!
1: Что это у вас, аллергия?
0: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Ахи! Вот видите, с лучшей музыкой. Ахи! И лучшими весенними заставками. Ахи! Ахи! Ахи! Видите, все правда.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi – katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные. Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели, наши друзья. Поэтому с 18 по 22 мая каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils. Совсем другой разговор. Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.
5: СВХ плюс.

0: еще танцуешь, лиса?
1: После колобка клету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

Музыка для всех. Я на стену два крыла, и ближе ты. Только хиты. Только твоя музыка.

Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
2: Что делает Big Bang?
1: Платит своим клиентам.
2: Big Bang платит своим клиентам?
1: Да, Big Bang платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: СВХ Плюс.
6: Понятно, где-то в пробке, но на сердце много.

0: Твоя музыка.
1: Лететь по белому свету, став одним движением ветра. Лететь куда-то вдаль.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: СВХ плюс.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ+.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.

0: Цикопа. Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
1: Māja dišpirkumi Veikalos Kurši. Tiku riela un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
4: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат филис. Бекон. Бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.

0: Саш, ты посмотри, какой рейтинг.
1: А чё, молодой еще, зеленый, вырастет.
2: Весна на плюсе.
3: Весна на плюсе.
4: Весна на плюсе.
3: СВХ плюс.

0: Mums garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā.
1: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
0: Mums garšo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
0: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
2: Salga.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат фрилис. Бекон. Петти из плавленного чеддера. Жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
6: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
7: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
8: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
9: Если чё, я пахну.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ Плюс. Весна на Плюсе.
3: С ума мы сошли, в голове иллюстрации. Как мы полетим, мне нужно
2: СВХ Плюс.
3: Мы снова танцуем.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ+. Радио, которое тебя понимает.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом в Толмец, давай!
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Грила сезона и спилвы сезона. Шашлыкс, бургеры вай сулыги дарзень. Катрам грилеймам сава идеала мерца. Атруди саву грила сезонас гаршу спилва плаухта.
4: Спилва лаби, иет копа.
5: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
6: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзовас 72 и MN Мебелос LV.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: Колобок, колобок, я тебя.
1: А я тебя.
0: А я тебя.
1: А я тебя.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Зимой, от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.
2: Да. Весна.

0: Пила кайф.
1: Лучшая музыка.
2: За красивые слова, самые слова, и оно проще говоря.
1: 100% хиты.
2: Вечерами летними, поздними, где растет черешня пышным.
1: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

0: Только для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам.
0: Только хиты.
2: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было брать.
1: Весенняя сказка на СВХ+.

Даже много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

0: СВХ плюс.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: маневрировал дроном с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна
2: на плюсе.
1: СВХ+.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: На плюсе. СВХ+.
3: Наши глаза зажегся город.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня точно не усню. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

музыка для всех. Только хиты. Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои. Только твоя музыка.

0: ВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: радио, которое рядом. Твой самолет.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: СВХ+.
2: Все мы изначально чайники.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься? И что

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето, дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: СВХ+.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я слишком люблю, когда...

0: которая вокруг на радио. Которая рядом. Рядом.
1: Но ты так хочешь назад, и по отдельный азарт. Я же вижу твой взгляд на воде.
0: СВХ+.

0: давно.
1: Мы что, разминулись?
0: Я у радиоприемника.
2: Такая, вся в зеленом.
3: Зеленого цвета. Весна на плюсе.
4: Весна на плюсе.

Утреннее для всех. Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори. Только хиты. Твоя музыка.

0: СВХ плюс.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

ВВХ+. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ+. Радио,

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Весуна?
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна. Весна.

0: Ой!
1: Что это у вас, аллергия?
0: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Ай! Вот видите, с лучшей музыкой. Ай! И лучшими весенними заставками. Ай! Видите, все правда.

0: Weekend для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимали. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Я судьбу на мира, и пускай будет больно, лишь бы ты была довольна.
0: СВХ плюс.

0: Колобок, колобок, я тебя.
1: А я тебя.
0: А я тебя.
1: А я тебя.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяный глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Ясно? Я включу.
1: Радио. СВХ плюс.
2: Небо кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай, поехали.
2: Я включу.

0: весна, к которой прислушиваешься.
1: Весна на плюсе!
2: Весна на плюсе!
3: А зачем мне горы, реки или моря, если ты не моя?
2: СВХ плюс.
3: На душе.

ΣΒΧ+.